从入夜晚个地的烈王来日和我心за рок ярким баву брак куштын хушку дайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан